0: долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина. Долина, ты мне прошина.
1: Найбольша музыка.
2: Найбольша музыка. Najslušanije pesme.
1: Najslušanije pesme. Najveći hitovi.